0: ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩ
1: ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯄ, ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ, ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥꯌꯧꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯍꯩꯕ, ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯅꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯄ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯏꯖꯠ ꯇꯧꯅꯕ, ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯍꯣꯟꯂꯤꯃꯤ ꯁꯤꯡꯂꯥꯏ, ꯑꯩ ꯀꯃꯔꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ PhD ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯀ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯏꯪꯇꯞꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯕꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯅꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯖꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯏꯔꯥꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫
2: ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫
3: ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯆꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯅꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯨ

ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯡꯌꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯏ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯗꯤ ꯕꯂꯦ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯩꯔꯥꯎ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑ
ko ay hindi tabalik lagom kang ahuda na kangutak na pun silong ki. Bema, mana pun silong ki bada, magi mong pamtak ta, til masama na sayo lagli. Tila do, pali ama mawi binong mainu na machada machani galera ga machagi kulo iming ni laurera ga. Tila magi kulo iming lendo, lay matila dana tuan kini hipagi lang din. Lay matin na pali ang pandhugi laman sing ba magtawasak na, lay pang miyang po na makisit na nabacharay uwi na, manambukurul huragat hamamini pagi imom. Mahu madu na lang singiraga, madu na sabar charay pidi, kaya agi matik bajak hari, karabang muki muka alang ada na suko wani koi pagi lang le. Si dasunati, thang na balay pa kaya adagi pandhong na pa tumulak pa yibhamda, kudol tamag pa lang gilang ghal kaya su, lady do, ipagi lang le. Chechei, apa madag halo, naning nakatam na, Sari pining tiba bu sari raga. Nami singbom tarit nigi manung da. Pandhau na pa oi ba yi bham na charai phi kasaro ko oi pa ilang lin. Sinare. Mom lang lin. Machani. Pandhau ma pa ya thang di. Korong na thak ta su ka phadi. Mali em lai da su ta phadi. Sari na phi kao sana hoya jiraga. Silam magi sinbang lagi khalidu. Biyama, mamom lang lin macha anido. Pandhong mapa ya dhang tungin na. Sanay sang da busangi. Karamba lang la lauri raga saray phi saji gede na sumku ni yengak pamatam. Muki muka langgi lang la do hek urak padan. Biyama ni do pay mawak hanchap manak rabo ye. Singum laba muki muka lang sina phatcher basare sare raga pagi pham da kat lage pai manung da khan khare piyama lang lien ani phatjai da thoi bi ayuk ne yen da angan ba chaning ghom bi taran sak ngan chari raga muki muka lang tanur bi kusana pai raga sinai sang da chang raga Biyama anina charay phi hou tamak pa kaya agi matik bhaja gharay. Ayuk nung thilgi matam dana charay phi saatami. Numida agi matam dana taring alang saksay. Biyama anida kaya agi matik ning thijay. Bhaja bada khin abalay te anima. Aman hende aman suta di. Aman wate aman suta di kaya agi matik bhaja gharay. Kaya agi matik bhaja bagi hai bada. Thuai bhi chanin ghumbi ani na chap maana na charai phi se sarak pa matam da. Bhaja gharabao, paak gharabao, taru taru rabao, laaj I paak thak da. Singe na lai raang ning thi bhi. Manam na taibang punam ke pukning buhuri bhi.